все догая, за забаво жулене е висело на нитки. По солнце фанте ушке по рибки, вруче да клета, хладни напитки. Посем на конце сожети плитки, ще скупе усете незадане, ти лес помин ще остане.